тому зодинара яна чангв зайлан куркури такрги хиртушондона чигни лигаг та контни шерм пачура лион тонжутэг чигтан нигилакани та чангв зайлан куркортона ди зонкана дипкх зонжигека дипкх зонжиг идэнна кэрги та нитэм гэж авасона та чу чама сонугэр дихэл на чам чама сонугэ нагнита юнэр чама сонугэ нагнита ютэнна чу кэрги марбжи маяна сипала сугагэ та ловжун курмтони жиглен юра яна жакугша зажула суга дэн гно параварч зюнэр да них чикэ дондг маян бир чамсын зыкэ дондг чамсын зыкэ дондла кэнэр марб шимазгэ кэрги дэсти та марб шимазгэ Дикане сутан как зотв дэн варшиче путан на кунгу ионуга намуга нансыз ина тапкада о чын тонёлон куркордын ма жонгу шаванин кэнзгэна вода чо лага хури гатте чо ничимдэ жатынна та пачир чонин гозунда тэнда чимсын дэсэн гэ дэчик герчик герке бив жатын дагас кола чу амачна дэм шашгыл укмо чил кепи чалис кун пачир чил кеп кепи чарсын нуга нонцот музыка вот их тапкада ососого чамтонг нонкур коргонда чам цапчинри тапчер кечу ожон шуккуша лиг мэнзгинара чи чамтонг нонкур кордона чигни чо якып к ролм денжип жатм к чман гайдок нин чукмын варсам тамчик чим кэргонэр дыгчигинэр гнийг лахны чи чамтонгны мачуга чамгвзэй датын дарунна дундын раманз хатгана чамтонг дали нээж гэнэ. Чангтунг дали якб гыжонгэн зэттэн өр нёо гыж гэнэ. Яна чангтунг дадын нёо замбаг лон кутэн чыртара да чыктала сугаг кэрги. Дэмжи ёчи кэнгз гэнэ. Тэ тож гэнэ. Дэмүй дана жонклин камаз гука. Хвэна лон курца аз гаш гэж явтана. Хвэна зэттэн ца аз бж гэдана. Хвэна нёна лас ба хэрми гэнэ мүг дондгыз дана. Ота дин жимлэнд Джен Мупапа. Дан жигиерва. Дамурила. Вот их так, когда чангтонг юном куркургун, чангузы юном куркургун, насындырган гума цапчинри. Дарумайнара лалагай, да чангтонг юном кур маркурсы куку, да дыхинар. Тазу чиг, пшалды гугасыр джинар. Да тазу, а, джангу, очугу чиг, намалан чугун дарыга, нацил юкара. Иннара, чангтонг юном, дуондыг взи, дуондог шуундагнада дагзул динжигмдин амбат динжигмдин цавчин ат цамаг хи юм санга болын юм уу дому нацлаандэр тий тавгада ячикалаватан ячилам лососог намзгинар чангтон юм куркор куну чангу зэйлэн куркор куну нин кагаргын даркада арамртынни шуунг мунжигжу монгугэчу та чангачи тий тавгада нямар ирэвжинд о ленсэн на инженера та чинабачи хсандвсги ямсавшиз зури да чангтонгын куркоргоно чангузайлон куркоргон лас хогын даг кирги нэн карын дин нагнинд зур чизгри да чиги дорнун елгог лас хогын итни дэжин тарап шакионер чинабагра хигонер

0: ᱛᱤ ᱵᱟᱞᱟᱱ ᱥᱮᱨᱟ ᱢᱟᱴᱷᱩᱞ ᱛᱚᱢ ᱥᱮᱨᱟ ᱢᱟᱴᱷᱩᱞ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱵᱟᱨᱛᱱᱟ ᱧᱚᱠᱴᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱩᱝ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱡᱚᱢ ᱵᱤᱠᱚᱱᱤ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱱᱚᱥᱞᱤ ᱦᱟᱥᱟᱢᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱤᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚ
1: ᱟᱛᱟ ᱜᱚᱢᱩᱥᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱚᱢᱱᱟ ᱠᱟᱱᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱩᱨᱤᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱮ ᱪᱮ ᱢᱟᱠᱥᱮᱛ ᱛᱮ ᱪᱤᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱥ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩᱛ ᱪᱮ ᱵᱩᱱᱩ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱩᱠᱷᱩᱱᱛᱮ ᱡᱟᱪᱤ ᱟᱱᱫᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱷᱤᱱᱤᱠ ᱟᱛᱱᱤ ᱠᱟ ᱛᱤᱭᱟ ᱡᱤᱢ ᱛᱤᱠᱤᱭᱩᱠ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱮ ᱱᱩ ᱡᱤᱢ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱞᱤᱱ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱞᱟᱱᱫᱤᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩ ᱵᱩᱞᱩᱢ ᱠᱚᱨᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱡᱟᱛᱢ ᱛᱚᱝ ᱡᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱜ ᱡᱤᱢ ᱠᱤ ᱠᱚᱨᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱠᱥᱮᱛ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱢ ᱦᱤᱫ ᱥᱮ ᱪᱩᱭ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱪᱮ ᱯᱟᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩ ᱵᱩᱞᱩᱢ ᱫᱩ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱡᱟᱨᱢ ᱱᱤ арын гэ хани ни на чук яна топ топ мой на чук да мог та арын гэ арын тын та чан ва тхни ва та на чаб жа чун чун да мог гэ на ни а та пан сна гор мо чук на да мог да сар сна
0: же же же
1: а я та тни та ди а ман чул волом на чук яна а та м гэр ну хи пан сн гэ ва ни гор мо чук на да зо чум жена та чертэн кэ гэ че ка ни чэн лан на чук на ш мама чук на чо он чун гэ та гэ на ни тэн ри кэ гэ ти он на та чертэн гэ та нд мо хи пан сн гэ ва ни гор мо чук ну нд гэ а ма гэ зо ина кэ че ка гэ лан дэ тан кэ гэ юн гу за сэ ну тэ на маш кэ ма гэ зо мо хи пан сн на а ру гэм ше чэ зэн а та ду ку тэ ни дэ ше кэ он ш
0: жэ жэ жэ
1: а та тэ ну джим цэн гэ ᱟᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱟᱢᱟᱝ ᱛᱚᱵᱞᱩᱱ ᱫᱮᱫᱷᱩᱛᱮ ᱠᱟᱭᱟ ᱤᱱᱟᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱱᱟ ᱢᱟᱜᱟᱨᱡᱠ ᱛᱟ ᱱᱩ ᱦᱤᱢ ᱦᱤ ᱪᱷᱢᱟ ᱟᱛᱟ ᱜᱚᱨᱢᱩᱡ ᱪᱤ ᱫᱮᱛᱟ ᱟᱛᱤᱝ ᱜᱩᱱᱤ ᱪᱮᱠᱟᱞ ᱪᱮᱠᱟᱞᱟᱱ ᱵᱟᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱫᱮᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱩᱝᱜᱩᱡ ᱪᱟᱡᱤᱥ ᱛᱢᱩᱜ ᱠᱟ ᱫᱮ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱭᱚ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱭᱚᱱ ᱢᱮ ᱛᱮᱠ ᱟᱛᱟ ᱢ ᱛᱟ ᱱᱩ ᱦᱤᱢ ᱦᱤ ᱪᱷᱢᱟ ᱜᱚᱨᱢᱩᱡ ᱪᱤ ᱛᱢᱩᱜ ᱥᱟᱪᱩ ᱯᱮᱛᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱪᱷᱢᱜᱤᱛ ᱥᱟᱪᱩ ᱥᱠᱷ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱜᱤᱛ ᱥᱟᱪᱩ ᱢᱫᱟᱞᱟᱭᱟᱱ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱵᱤ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱜᱮ ᱟᱛᱱᱠᱟ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱢᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱡᱤᱱ ᱞᱟᱥ ᱪᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱡᱟᱝ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱢᱟᱝᱱᱟ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱤᱱᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱦᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱪᱮᱱ ᱛᱷᱢ ᱡᱮᱠᱚ ᱟᱛᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱪᱟᱛᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟᱞ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱪᱤᱝᱜᱟᱱ ᱪᱷᱤᱠ ᱡᱩᱜᱩ ᱧᱟᱱ ᱠᱟᱭᱟᱱ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱵᱩ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱱᱟᱠᱷᱥᱞ ᱧᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩ ᱢᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱜᱮ ᱧᱟᱱ ᱠᱟᱭᱟᱱ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱠᱷᱤᱨ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱜᱮ ᱠᱩᱱᱤ ᱥᱮᱱᱩᱱ ᱫᱮᱜ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱥᱮ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱤ ᱵᱤᱭᱚᱱᱩ ᱟᱛᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱚᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟᱱᱫ ᱡᱟᱠᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱟᱣᱞᱤᱛᱟ ᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱚᱱᱫᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱛᱢ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱥᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱛᱚᱵᱤ ᱪᱟᱠᱷᱞᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱫᱮᱜᱤᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱚᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟᱱᱫ ᱡᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱪᱮᱱᱛᱢ ᱡᱮᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱩᱢ ᱛᱷᱟᱢᱡᱚᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱫᱮᱣ ᱪᱟᱛᱢ ᱜᱮ ᱫᱮᱥᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱠᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱜᱤᱱᱫᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱛᱚ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱜᱮ ᱪᱮᱠᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱᱫᱮ ᱪᱤ ᱛᱩᱱᱟᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱞᱩᱯᱤ ᱜᱮ ᱟᱝᱠᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱟᱫᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱪᱤ ᱪᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱵᱤᱡᱞᱤ ᱦᱟᱨᱟᱠ ᱜᱟᱱᱟᱢᱟ ᱪᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛ ᱱᱟ ᱟᱝᱠᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱟᱫᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱛ ᱱᱟ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱪᱤ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱵᱤᱡᱞᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱟᱱᱟᱢᱟ ᱪᱩᱠ ᱠᱮᱛᱤᱭᱟ ᱜᱟᱥᱩᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱜᱟᱥᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱛ ᱛᱤᱢ ᱪᱤᱱᱤᱭᱟ ᱫᱩᱠᱛᱮ ᱢᱮᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱝᱜ ᱟᱱᱠᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱫᱤᱜ ᱞᱚᱨᱤ ᱨᱮ ᱪᱟᱫᱤᱜ ᱪᱮᱠᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱜᱮ ᱪᱮᱠᱟᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱛ ᱠᱟ ᱱᱤᱥᱛᱮᱱ ᱪᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱫᱮ ᱢᱟᱥ ᱟᱠᱟ ᱞᱚᱨᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱭᱚᱠ ᱭᱚᱠᱨᱟ ᱚᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱚᱝ ᱢᱮᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱪᱟᱫᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱪᱮᱠᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱪᱟ ᱠᱤᱥᱢᱤᱥ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱟ ᱱᱤᱥᱛᱩᱢ ᱧᱮᱛᱤ ᱠᱚᱞᱚᱱᱫᱮ ᱟᱨᱟᱛ ᱱᱟᱢᱟᱜ ᱯᱟᱱᱥᱤᱝ ᱵᱟᱨᱱᱤ ᱠᱟᱛ ᱱᱟᱝᱩᱠᱤ ᱯᱟᱱᱥᱤᱝ ᱵᱟᱨᱱᱤ ᱜᱚᱨᱢᱩᱡ ᱠᱤᱪᱤ ᱛᱤᱜᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱩᱱᱟᱨᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱫᱩᱠᱩᱛᱤ ᱡᱟᱪᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱤᱧ ᱫᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱟᱱᱟᱢᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱮᱛᱮ ᱛᱮ ᱫᱩᱠᱩᱛᱤ ᱜᱟᱥᱢᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱩᱠᱩᱛᱤ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱚᱢᱵᱩᱜ ᱵᱚᱞᱚᱢ ᱱᱩᱱᱫᱮ ᱠᱩᱱᱥᱟ ᱛᱩᱠ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ

0: ཤ་པ་ ཕ་བི དན་ཆ་ཡིན
1: ཡང་ན་ཅུང་ ཛུབོ་ཚོ ཆེ་ཚི མ་ཏ་ཏ ན་ཅུང་ཤི པེ་གཅལ ཐ་ཏུང ལེན་ཚལ་ ཉེན་བར་གཅལ་ཤི དེ་ན་ ད་ཏ་ང་ཚོ དེ་རང་ག ཐ་ཏུང ལེན་ཚན་དག ཚན་པ་ གཉིས་བ ཐིབ་པ་ གར་ཅིག ན་ཤི ཇུ་ཡལ རེ ཐིབ་པ་ གར་ཅིག ཚན་པ་ ཅུང་མན་དེ ཡིན་ན ཛུབོ་ ཅུང་ཅུང་ ཚོག རང་ནི ཅེ་ཤེ་ ཁི་བེ ཏ་མ་ཅིལ ཏང་ ཛུང་ ཤེ་པ་ ཏང་ ཏ་མ་ཁུ་ཡི ཏ་ཁ་ ཏང་ ཁན་ཚར ཁ་ཁ་ལ་སུ་ཁ་ ལེན་ཚན་ ཐ་ཏུང་ག ཤ་ཁལམ་ ནི་ཤ་ལི་ད་ ཏང་ རང་ག ཏ་མ་ ཧ་ཅིག་ ཏ་ག ཇེན་ཏང་ ཨོམ་ན་ ཅིག་ས་ག ཏ་ཁ་ ཅུང་ཅུང་ ཛ་རེལ་ Я тена терун типа гарчи кыртыгы чүнчүн дэжили датыңы. Штам харчи гытакын жөнтүн нин омжис эркынгы хуа килин екынгы тұпы чүнчүн ойыл. Кеті юнати тартанита ленсін татын кыркылыма капыртума күра ленсіндігін донзым ба ачы норы соғын харжинда тұпы чүнчүн цей капыра күйыл. Ленсін татын кынгы капыр ұнчын тігідін чиг тіксім ергі сымдын нарнатын тігідін чиг тіксім ергі сымдын тігіну тұпы чүнчүн цыңмагы вземела. Yila sawi ri zung yo la. Ya, dina, zhubo chung chung cho ge kapra gbi shiur de. Achi ge yin, dirin zhubo chung chung cho ndana, damji zi zha dik xie yil. Dirin achi ge zhubo chung chung cho re nyam chul shen do bi, damji lnda ge nying a. Lgba yan juk bi, zhung dir tasira. Чупа чунчун цо. Бола тэнэ анави гэжэ цэгэ чи мэнда жгбэй цанэ жгба вашигдан хсамлу ргба вашигрэ. Кунги мэцэ гэнгур пэсэн жэ жэкэвдан чамлэг жэ курши паласу хсамчи жэбжэ лгэ хсамнэн зайвэл. Мэ намчи кунла нэвшэг жэ хсамли ябчэн жэ дэнжугдан хэжэшэ барэ. Болаты лона нехыр сөнбеш қарсы. Цәне жүгбауа чему, Сократығы ломыр жырары. Лонгу сөнбе нин дыңбұр, Сократығы лома цұры лишазы көргейзі. Сократығы лома цұры ше жүрі. Я, лобжық цо, деріңі ғаци дондығызғы хесін жүгі. Дондығды та, чи ламу ламу зғиын. Дондықты чызы енді зіна. Дада, цыңмағы тұмыр лұқаныға хүчі хүнді егбадың. Денің лұқаныға хүчі ұржапта егжедейін. Сократығы шешуча хүй дөншүрді. Я, лұжық цыңмағы сима зұңғу. Деріңне зұңғыдадыңы цыңмағын дөтір немарері тұң сымжареші. Я чечи ндангжана чечи джб тбжэрил тзиди тино томаци шкачати тима тхта оргошинта цмагын хмэг гони тва тва нира тва литв гэргэн ндандага тондгл хамузгта чэсга джм тбжи дразы чэранга чо тунчэм сэжо мэнсэнэри тзири лентапс Адамы өхчігін көрнуғы тұғни Сократығы еңгішір кіргі лобжығы сұры. Я, лобжығы сұ, чәці нен жыр лұқа тұң сымжа үйгі чі ламуғы дондығды. Дашта лобжығы сыз көріп көйу, тұзы ретену. Зінта юңгі ржачі әргіпчігі лобжығы сұй, ңаржі чігуіні лғба яр жығды жымдығы танысық. Тұны ең адамы өхчігін көрсіңсік. Дангу чикэв жигни. Я лобжуцо. Нима рири. Луква тангма самжа игжуга дондагды. Чичи жемила. Дашта дарун жинчунгири жибгэ юнусайин. Тазирив джину. Тангдар зинжа юнгэ ржачи ржачигэ фомагэ луква яр чигдангс. Ян дангу чи харанди сунс. Сократи янгчир лобхангда юнгэ. Я лучше чеси хожа, нинжи лукуа тэн самжа игжу 七他那个用的的，但是他罗马三十个这个哟，但是这边呢，罗坑凶个能力，布拉特这个不马多，罗瓜眼就看马相似。这个呢，布拉特用库格跟苏格拉底等站位，跟那位给是四个蒙的这个比，参与这个把我心的接送完的。야다든람제형님이족보총총수세마오나로가야란죽죽어중들자돈샤라포친드비와드자와치즈요너리더지리난저삼그요지린덕레나총족보처마시르돈드근드니그냠드아니르시사시시외바리데너돈드그치즈그듬나라진총샤조드하정가친스기노더리대영볼라트그어제칼람비승리만흐스그라리대나족보총총세징은샤와쳐스그점나라대어제칼람삼나승리만흐다다어제문인가만흐다다나치어진총예조더리

0: dōng chīm shōng sō wū tā sā yīn jī nā yāng gān kār tā gā zī jē sā wē nir khuay bī chok dī nā chū ndī dā jīn tam sōng jī nā dā māng tsō rā dā māng tsō nāng nā chē yī nyā chē wū shē yī chōng chōng tā rā tsā mā yīn jī nā yāng dī chūm tā rā sō nā yāng shī gā jī rīmbā hār sā rāng gān kār nā rū bī chok dī nā yāng gān kār tā gā zī yāng mū jāng gui nir chū ndī lōng kār kā kā lō wā tā sā sā yāng jī gān kār tā gā zī jī mū kār gō nā jāng gu tā mū yī nir dī tōn tsā ndar tā rā sō nā Tā tī hāng gā yīn chū rīmbāb zhiyā mō shē, rīmbāb zhiyā mō yīn chū tōng hā mō mō chēm tē jē kīp kī, rīm chū kūr kī, rīm chū chā chūm kūr kī, tōn cīn chū chē rī yīn rā, tōn cīn chū chē rī yīn dā nyā rī. Dā nyā yīn chū yāng zhōng lōm lā kī nīm nyā jōg nō dā yāng hār sā rā jōg rī dē gā ndī lā kā fiyā wā nā rī. Zhōng lōm lā kī nīm nyā jōg nō yīn dā mō nā rī ngā mā sōng gō hār sā rā dēn jī gā yīn mān. Tē tār gō, tē hāng gā yīn jī nā tā chū shibā chōng chōng nār mā sō nūr gā, yāng mā nā tī rīmbā gā nī yō nār, chī gā yīn jī nā rīmbā chū yī nī lō chū bjā wā dō nō tī yī nā rī, rīmbā chī gā yīn jī nā lō chū bjā lā wā dō nō tī yī nā rī. Tā lō chū bjā lā mā wā kōng lō chū bjā xē yī nā mā rī nī chē jē yī nā rī jāng gu zhē chū jīn tē yī jī nā yū nā tī gī bjā chī wā nā rī, kā tūg nī bjā nā rī tā gī bjā nā rī jā rā, tōng chīn lā kā yāng mā nā chū ndī chūm gā bjā lī sō rī yāng, ndā yāng dī xie yin chun jin nun nar sun yu nu mar, tu ta ju jin tu karkak xie ju yin, o chul lak chig yu nu mar jang gu si kun, tu jang gu yin nar. Nde yin jin na degan di chum di laka nar xie nar, rinpa tun cun tu chiri yin ra, tu chiri yu ji laka nar xie yu nar. Di nar sun min nu xipa chong chong dar ka yin jin na yang ju di tartuwa yang man nan di chum dhug, tu ga yang xie ga dhug chong yin go di hang yin jin na ta jin te kong zgan jo na chuk, lam ni har saran jo gu na yin na chuk, tar ka xie ga tartuwa yi digin di go nar. Da yang xie yin di laka na chum di laka na dega waka, ᱛᱚᱡᱩ ᱞᱤᱛᱤ ᱜᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱥᱚᱝ ᱜᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱚᱱᱥᱮᱱ ᱴᱩ ᱪᱮᱨᱮ ᱨᱮᱱᱤ ᱨᱟᱴᱩ ᱪᱮᱨᱮ ᱵᱤᱡᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱥᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱥᱮᱱ ᱱᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮᱱ ᱛᱚᱱᱥᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱥᱤ ᱜᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱜᱤ ᱛᱚᱱᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱤᱧ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱦᱚᱸ ᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱞᱤᱢ ᱢᱟᱱᱤ ᱟᱱᱫᱤ ᱫᱚᱠᱪᱚᱱ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱮᱡᱤᱱ ᱥᱚᱱᱟᱨ ᱫᱤ ᱟᱝᱜᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱟᱪᱩ ᱱᱫᱤ ᱥᱤᱛᱟ ᱪᱚᱱ ᱪᱚᱱ ᱫᱮᱜᱚ ᱪᱤᱢᱫᱟᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱫᱚᱠᱪᱚᱱ ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱜᱚᱛᱟᱜ ᱠᱟᱨᱠᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱡᱟᱜᱟᱡᱤᱜᱮ ᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟᱥᱠ ᱟᱪᱩ ᱱᱫᱤ ᱪᱤᱢᱫᱟᱨ ᱛᱟᱠᱟᱱᱤ ᱦᱟᱨᱥᱟᱨᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱚᱠᱪᱩᱞᱤ ᱛᱮᱨᱤ ᱞᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱮᱜᱮᱡᱤ ᱪᱮᱣ ᱫᱤ ᱦᱟᱝᱜᱟᱛᱟ ᱫᱤ ᱥᱤᱵᱟ ᱪᱚᱱ ᱪᱚᱱ ᱫᱮᱜᱚ ᱥᱤᱵᱟ ᱪᱚᱱ ᱪᱚᱱ ᱫᱮᱜᱚ ᱪᱤᱢᱫᱟᱜ ᱛᱮᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱭᱚᱱ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱠ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱠ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱨᱛᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟ ᱵᱤᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟᱭ ᱟᱪᱩ ᱡᱤᱱ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱛᱤ ᱫᱤ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱢᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱫᱟ ᱠᱚᱱ ᱠᱷᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱪᱮᱢ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱪᱟ ᱪᱷᱩᱢ ᱨᱚᱜ ᱪᱤᱨ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱩᱢ ᱛᱟᱨᱟᱯ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱢᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱤᱱ ᱥᱚᱢ ᱥᱚᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱢᱟᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟᱨ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱢᱟᱞᱤᱭᱟ ᱱᱚ ᱪᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱚᱝ ᱜᱚ ᱢᱟᱢᱩ ᱛᱤᱭᱟᱝ ᱜᱚ ᱜᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱭᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱜᱚᱝ ᱪᱚ ᱠᱤᱱ ᱜᱚᱝ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱤᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱟᱢᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱱᱟᱡᱟ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱜᱚ ᱦᱚᱱ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱩᱭᱩᱱ ᱭᱚ ᱜᱚᱝ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱛᱠᱟᱱ ᱛᱚᱢᱤᱱᱩ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱨᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱚᱜ ᱛᱤᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱚᱱᱪᱨᱟ ᱛᱷᱟᱜ ᱨᱟᱝ ᱱᱩᱜ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱚᱱ ᱫᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱡᱚᱥᱟ ᱫᱩᱭᱩ ᱟᱢ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱢᱚᱱᱟ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱨᱟᱣᱠ ᱛᱨᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱤ ᱪᱟᱴᱚᱢ ᱫᱟᱥᱛᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱚᱱᱢᱚ ᱢᱟᱨᱜᱣᱟ ᱟᱪᱩ ᱨᱟᱱᱚᱱ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱟᱫᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱡᱚᱱᱟ ᱪᱷᱚᱢ ᱜᱚᱨ ᱠᱚ ᱠᱚᱛᱚᱢ ᱫᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱮ ᱜᱚᱱᱢᱚ ᱢᱟᱨᱜᱣᱟ ᱪᱚᱨᱢᱵᱟ ᱛᱨᱛᱨᱟ ᱟᱫᱮ ᱜᱚᱨᱜᱚᱭ ᱱᱚ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱛᱩᱜᱤ ᱛᱚᱪᱞᱤ ᱫᱤᱜ ᱥᱮᱭᱚᱱ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱪᱮ ᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱮᱞᱟᱠ ᱡᱚᱠᱷᱤᱱ ᱤᱱ ᱡᱮᱢ ᱛᱩᱨ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱠᱮ ᱠᱷᱮᱜᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱚᱱᱪᱩ ᱤᱠᱩᱱᱤᱱᱟᱝ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱡᱚᱦᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱫᱟᱱ ᱡᱟ ᱟᱛᱷᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱨᱮ ᱩᱱᱤᱱᱟᱝ ᱫᱤᱠᱚᱱᱮᱭᱟᱝ ᱢᱟᱨ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱮᱭᱱᱟ
0: ᱛᱟ ᱪᱩ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱠᱚᱨᱟᱝᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱮᱯᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱵᱨ ᱡᱚᱜᱚ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱦᱮᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱤᱠᱷᱚ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱟᱪᱩ ᱛᱟᱱᱤᱫᱟᱱ ᱨᱚᱢᱨᱮ ᱧᱮᱥᱛᱚᱛᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱝ ᱛᱷᱚᱱᱨᱟᱫᱟᱱ ᱫᱤᱜᱤᱥᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱪᱚᱠ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱠᱟᱨᱠᱚ ᱛᱩᱨᱪᱤᱢ ᱥᱚᱢᱟ ᱥᱚᱝᱟ ᱚᱛᱟ ᱛᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱝᱠᱨᱚ ᱠᱚᱡᱚ ᱡᱚᱠ ᱠᱟᱥᱮᱯ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱟ ᱭᱟᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱤᱛᱚᱠ ᱛᱚᱥ ᱠᱟᱨᱟᱝᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱦᱟᱨᱥᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱨᱟᱣ ᱡᱤ ᱧᱚᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱛᱚ ᱡᱮ ᱛᱤᱠᱤᱛᱟᱱ ᱢᱟᱥᱟᱜᱟ ᱡᱤᱛᱟᱥᱤ ᱥᱩᱝᱤ ᱛᱩᱨᱪᱤᱢ ᱥᱚᱝᱥᱚ ᱩᱛᱚᱜ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱚ ᱜᱩᱫᱤᱝ ᱥᱟᱪᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟᱥ ᱜᱟᱵᱡᱟ ᱛᱮᱠᱚᱠ ᱛᱚ ᱪᱟᱝᱜᱩᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ 디 저거 아니니 제가 저거 저기 도모 인지는 니니 다 잔음 치사 타카나 봉크 마스 테인지나 니니 다레 만족시 다 사니나도 강에니나 터가 선어 빠르니 아니츠 아미 호노가 니츠다 치무디니나 다 롱크카나 니니 니나 샤콘더가 참아티기 빠르니 다즈다 하라츠기 구이테나 초너트라 에트라 다정 타카나 봉크 타미 니 토라 제미레 테나요 티초 그런가 다가 서비스 니니리다 야록카리다 사르기도나 록카리데 니스타카 롱크토카 조부치데니 니스토파 용게치 다즈다 사민다니 톤친 다무즈샤나타 다 미 호노가 치츠 치무드레 가무즈레데니 Nyatopa kapa janu nami tishorka miyozo ini te na yangri maman kanga kapa jay te kogu. Ti hanga inji na nyamu inji na ju ta khoi jok nandi solga tuk jab nun do janggore. Do janggore inji na danyo tani mantorki chunga karkul maa shizu. Yama na da ju chunga karkul dhul ka tukizu shani te na. Ta ju chunga karkul tukizu shinu janggore kaluwa tumte tuk te na. Jemi sungi ta gormuzu shani nigi warta ni chi gormundumuzu kamuzu rezu zi ting. Tani nyer mi donara jira chiginara. Goymunda muzu kamuzu teran chogri zi akhoi zhigna nyer nindin. Tani wani shuzi mi chizi gidin. Tiki gormushin dingi. Tish takani da ton chizi shona, ton tog chizi shona ak tumta donara mabjiwa. Jimi da ak wansim tani tukja ton jangu tumri. Ta jangu yang yin yanamar. Ta jangu chiza yin yanamar zi akhoi zhigna. Chundi ta solga karkuri nara chogu. Ta nyer zi yinna lakpirta zoo yinari. Та танцмен дина чутина ди такани мичх тис промек а киварта ни та чума кожонан ди лонкор дин ди чистын на нази бас о тортин чез мара ди меда варта ни ата ни не тупара капр мржг нела капр мавжа чума гулма дому камуз шин сети амана кало а си ам чу гулма дому витера чу не тупа капр мржг тузди оязи тузди та тон чет титанин самжг бам ретера тис такани не тами пунута Мені тілі жаң таққа үшіпі көттіға мейсіқтізі бұқ меморе жара. Таққаны та жа тондығы жамба қығы жығы жеті өте жанары. Оманар тілі қырыңа жаңнаты менара. Йо дай ғотасын кім сасасыңы тіхәңгі та жүгі дәлі та мөбді жетімді қамамаң өттің. Таққаны та сыңы маң қамақ тілі та тазуда отарғын мен мұңқырқы тонтин жонды тұғы күгі бүге мейп Тенама трататта татоно камама онри трита чусмине то задизина раканри я учу тавринди нанги ломоно нити цай тейна чонари не топа капр джадани денами тейдана чонари чера той жона чути вартани гомо вландани чиниги читини ота такани не вся чимез дзонян тенама трая та не топа юни тейрон не не топа юни тейрон рана матрата тати тондо камама шори то тучили чусига канри та ман кама сонного гормо ванита сарын торын дырка тамагы гүрмө дырка тамада ортыны калу аманына мүнкөр калу аманына аны гүнгән кичмени көп анымар те ноны дырка таман сон динаян бүчүр мини тон не топа капа мажы ва нига итали тондо нежи таман тамар жара ортыны гүнгүз шину тиги тирчили динаян шиге таман ня бир жоқ болса дири
1: же гела тиги чи ди цукыгынги танди чымчун дан жөн ленцин донцын денин жоо лецин ди зомжу ба дан донзын ба донзын сомо ен Zomzheng yin kruwa la ya zha xi deng zha xi donzhub yin. Da kluwa pshu lu yin. Shikib da kluwa agangchik cairang deng sonum rin qin yin. Lian cin de cungu xing qin deng yi si chim yun lan keng ki rozhub xiba yin. Nikib si di mo.
2: Xtam ki bian ba li rin di jim bo zha yin.
3: Di jim bo zha li rin gang zhung zhe xin xtum yin.
4: Gang zhung xin xtum.
5: Zashin sewe topo namba, kya namba, kakam zanga. Daya nga su gangzhong shalang lansan li lansum shong song. Derang lansan de ngay kachag landon, zindang somzhig shil, nga kabzang nam gilgin. Re topo namba, derang lansan nga nga zi, rikur sarwi naksil nganjum korki khabda zi. Domoga langzhiz kodigi daltangi. Tandi danshi kandu na ingina, sorgun shangshin thora mamang chamkhan ga chamkhan jigtanda galmab danshi yul. Dana shunig shi, galam re landaga kondi wazig yil. Wei.
6: Oh, ngudan ba, demo.
5: Oh, demo in demo yin. Chumkhun chukhtin chu demo yin na.
6: Ah, demo.
5: Ya, terang shao ge te sung chuan ninga chanda tang li yin ng tiji chi shi?
6: Ya, ya.
5: Tingna terang ga ni ga jojo tabar chun jina ta nasil nganjum ga kun da ga ta jojo zi ga cheta khabda yin na ziri. Tiga tang kli yin ra mo?
6: Zi, zi.
7: Тэгнэ рекур сарваг нас нанжим г зачин дэнгэна нэмбэ бэкюг картон дэ яши мама мансо тавар сонгэна дэг нэнзэнгла канаян самса гэргё чэрэ тэгнэ ки яши ян кнамба дан дин нэнзэн дэ тэ сеса тан жугчэла томр да чэмэ зэгня нас нанжим сэни

0: 낙상 연준 너무 나 비적됐던 아동덕동 주인이니까 진이 좀 쓰.
1: 아리리리 다 고니 인기는 이렇게 살고 돌로 얘기는 나티 한 치킨 인기나 다 시에마라든 리킨든 너무 샤와 창아 총이나 너슬 안좀 근능니 터실이 끼고 살때 돈메 그지 되게 갑다에 그때나 네 한신이 인기나 다 제금 손쭉 근긴든니 다 사사 돌로 있고는 더 장군데 인기나 너슬 안좀 그 네트니 사지 숨으가 존어나
0: 다 쳤던 그 어찌 종음 형천소 존지나 다 진금 손쭉 더 건데 다 같이 된다는 거 너무 들어 뭐 Tentana, Taja Chino to Montan, Java Hatang Tamps, Chinoya, Tachatang, Tasag, Kondukunde, the Chotomer, the Munger, the Maker Game, Jachan Romontan, Java Hatang Chinitamus. Tentana, Tachatang, Jacheron Romontan, Tangina, Atangan, Stangland, the Gildeton, Tasan Dez, Tadrinir and China, Piana, Pachur and Cha, and the Dukuti Kilratong, Tamus. Тентана так таса докунде вачо шекути касын а та нипрт к темтем лигтмнгни а так шиксклас па чочон сина чону мартук а та тасан докунде саку долог сидетэн таса докунде долготна мачук а так кети к таса долготти тандана та чертэн к темче докути пок тни та темче чендаз кргунд су а та долготн юну г таса г ячун докти эрхлиук так кети долготн уй таса г ячун докти та саму нихли харагайона ачертэн гэ тухама мочэн тум джакэ а нитум джатэн гэ тэнкэсио нуг тэнтэн мэтэн бэр шанса адгэнэн сиби нэгни дугти тэв дэтэн а та нитум чингэн тэкэр жүгэн кэ дугти хачэн гэ чини кэ тэмүш та кэти таса толгатын ёкэра ончэн толгатын ёпэ та гэ на а таса гэ джачэн тум джина саму нихла кэ тум мэна та чертэн гэ а та ангачэла суп чэл дэтэн сэнзэм чэчу гэ гэнтэ кэргу
1: жэ жэ
0: А та тни тэйну джинсэнгэ ая чинде джачэн ро мэнцукэ а ти джинг цогу чони а та нямжу гыса дюну а та та рынга сонта мэ мэнг тамзы хэчинган да яна цухара тэйна фигдэтэн а та мэ гэргэ тасэ начук яна а дива джинг тасэ начук тэ дхути толгтэн толгтэн ни мэцэк сайга джачэн дхути хачэн гы чи дгайна да дхунди а та нэхсэн гэнжон на чигдэтэн а та кэгэж на дондгтэн жугнянка хачэн гы чини тэмэс
1: Ji. Ta Karsun Teru Rondo Monsuk Nana, Ta Pansna Gurmu Chigin and Slapper Tingina, Ta Chika Twimbu in Gurmun Deshi, T. Villan Sera Martul, Tom Sera Martul, Yana T. Vartana Yota Mangasung, Tiki Daltangayan, Sojum Bikoni, Domug Nonsli Hashama Tongyo, Komo. Yes, yes. This young Dingina, Ta Noslanganjum Chetungichun Dinoni, Sajista was Gansanari.
0: Rere, Tachetung Gormu Chigun and Dutumjina, Tak Chetung Chetuan Tusch. Taintana, a Gormu Chuan Delayan, at a Chachung Eteni, Darinakachem Nuk. Aritonwina, at that from a Chaji Unuga, a chi among two volumes of Gunters. At that, a Jerini, Tama Gertan Ger Pansing on it, at that from a Chaji Unuga. Та мэн төбөлөм төгнөндөр. Та дэ төмбина чэттэнгэ та жэрэмни, а та мэгэтэн гэрна чүхэ яна, хани нэйна чүхэ яна, чүхбойна чүхэ, та тэгэвани, а та чэгчэгэ чэгэ аргурэм цэдэ пэнсэна гүрмүшэг нөдөр. А та чэхэйтэ ина, та дэ ngэкэнгэна чүхэ. А яна, а та кэсэнда, дэ кэгэ чүхчэм тойо нүгэ, а та дэ ангэцаагэ та тарчүхэна чүхэ, яна кэгэ гүнсэна чүхэ, дэмүгэ чэлэ ликуни, а та гүрмүшэг нөдөм нака нюк мо. Тэрэг татан дэнэ эч я мэхсэтэ чигшээ гүнү тас аман чүтч бүлэн анда тхүнди жачи анду мансуктан тэгэ тхэних атэник ти димт тхэлүк
1: жэ жэ жэ
0: а тэн үжим сэнгэ а тал инсэнд жиландыга а та аман чүл бүлэн көргэ а та яан чиг жатым тун жа юну гэнд мөг жинхи көргэ а та мэхсэтэн дэри чи нюм хийж чэ чүй а та тэна чи та кунэ чэ па нан жэнтэ та аман чүл бүлэн дуу тумжина та чэртэн гэ жэрэмни арын гэ ханяни на чүхэ яна токпо токмой на чүхэ дэмөг та арын гэ арын тэн та чан вартхын нива та яна чабжа чүнчүн дэмөг гэ нэни ата пансна гөрмөч чүгнө дэмөг дасарсан дэш
1: жэ жэ жэ
0: ая та тэни та дэ аман чул болом на чүхэ яна ата мэ гэр нүхи пансн гэ варни гөрмөч чүгнө дэ зо цомжэна та чэртэн кэгэ чэкан гэ чэнлэн на чүхнэш Нама чхнэ тэ онцэн жатэн гэ дагэсна нитэнэ кэгэ тиона та чэртэн гэ танды мохи пансэн гэ барны гормуч үнүн дэг амагэ зоина кэ чэ казгэ лэн дэ тан кэгэ юнгуз залса үнүтэ намаш 그 뭐기 수 무히 판츠나 아르그림 시치즘 아따 도코땡이 되셨게 원드시
1: 제제제
0: 아 따테이누 짐챙게 아 따챘땡게 지 아망초블음 데도코데 카야이 마츠크이나 아 따스나 머거즈크 따 무히 무히 츠마 아 따 거르무즈치 데튼 아 띵구니 체칼 체칼람 반델스테네 데튼 아 따랑게 용고즈 자즈 Тамугка де самлуё, самлуё не мэцэк, а та мы тангу химэ хэ тума гормузучи, тамуг шачу пэтэна, да чэртэнгэ тамгэт шачу сэш.
1: Жэ жэ жэ.
0: Та тамгэт шачу мдалаян, а та чиви гормуг тангад гуди мангжэн нэнжа. Яна, а та мы жэна чину каджанг гуди мангнэн нэнжа. Тамуй ина, а чэртэнгэ тунга мамо чэн тум джэкэ, а та нитум чатэн тангал дэтэн, нитум чинган чэкэр жу нянкаян хачэнг чих. Танда тавуд чамжина а датчтэн гэ к а нахсын нянжуг мнгтэн жужуг нянкаян хачин гэ чини томс гэш
1: жэ жэ жэ
0: оя тата гэ кони шэнун дэг мангжи гэ тэнни а дарун чи гэсэ шэ гүнэ гэ юну а датчэка томби болом сэ гүнэндэр танд жакэ шэна каулита а тандэр на чэка томби болом сэ гүнэндэ а датчтэн гэ чатым чи тэн кэ си юну гэ датчэка гэ чи туби цагхли хара гэ юну гэ а та гормо гэ чини дэгэнэн ачтэн гэ чэка томби болом сэ гэ юну шэ Танд чонхан мамун чинтэм жэкэв мэнтэм тэмжюн на чук яна дэл жатым гэ дэсэ гэ тэнкэстэна танди та чугэн дэ амэнтэ бэлэм гэ чэка дэхэнэ чи тунара ата лупи гэ ангэкэн гэ чадэх шиу нэ гэ та бэлэм чи чэка гэ ата вэжэли хара кэ гэна мэ чук Атан дэ кэтна ангэкэн гэ чадэх шиу нэ гэ ата кэтна бэлэм чи чэка тэ гэ ата вэжэли хара гэна мэ чук Кэтэ гасуна ата гасуну гэ вартэни атака тэмтэн ядхтэ мэк гачтэнг анэкэнг та чабдэх лори чадхчэ конуга та анди блум гэ чэкандала цамжинай та чигт к нистэнчи кэтэн гадэ мар а калори рен жоа юк юкра ончэн та лори риг жоадхтэ канжито чэмбо шунг мэк ата талу чадхчэ онуга чэказ цамжина ата кэчэн анде ячэксэмш
1: жэ жэ жэ
0: та нистэн нэтиклонде А так на мега пансинг варни кат на мухи пансинг варни гормуз кичи тигайна а та чи тунара чека дукти жача кичи нинде харагана мачук тет тет дукти гасна а та та дукти чека тонбуг болом нунде кунса тук
1: же же же
0: а та тина тандани а та ди гормуз чинг вансам дани а та жача хондо мун тук ти ежим го цуа го тони ням жо гуса ду йону А тачтан гэшна а чигэн мэ монгсам дэхэчнэ на яна а кэшнда а к дэгжио пегуни а та конэ се паг тасна а нэн имэ та яна мэн имэ ла гормуч чилин та яна а та кэшнда а чэка томбу го гормуч чин та дэмо г чэмгэ чи шачуд го тэбэна а чэртэн г а нахсын янжум нон та сун дэтэн а кэшна а ра нитэм чин гант кэжуньян ка хачин чин дэмо гэш
1: Жэ-жэ-жэ, та маунчук валунда хчи тэг дана та хчэкэнда тих гэяг бардани та шиг-шига думдах тэргур тазу та дундаг маазы шунг дауг му. Та шунгур тазу кэршуэнгэнар та шиг бансна дунд титара маачуна нагандали тани шардунг курсам и тумуг нэслэн маа шунг дауг та. Нда шангун дэйн тона та шиг таагу наш.
0: Рэ-рэнгун ма, танда чэртанг кэргэ гормуд тих чи чинэв жэни том шира маачуна а том дэкун гун дэг кони ата жачын ромон цук ата шалакын тудан ням жокгысы гуну тормо тэ дона та чэттэнг дади абан тө вэлэмина чук яна анга кын тэн дан дэмуг гормуч гуну на чук тан дэмуг гормуд гут чинну г бини ашара матна кэгэ ча голдэк ата том дэ кут их капс ата к том дэ кун ушачун дэ чум дая нипэр тэ чэм чэм лэктэн дут ин гур тат ма тук к хтя дум корсын чэчин дан а яна кэн джик кэчин дан дэмуг тахид гуди голдэтэн томтэна а та томдэ кун шашун дэ сомжина кэ чатсан тангаук
1: жэ жэ жэ
0: тал хэпэрт сача лалани гэзгэчи анын цасара зэшингу юну а та чэт а та томдэ кун уга та цухайна ачык яна танзыг ина ачык яна тигэр кэ кунс дэ музык кэ сата шунгу юк та цухан дэ тан кунсын дэ тау сомжина та чэртэнгэ а та сна аманчо бэлэм тэкэ та чэка томби бэлэм дэра тэни а та кэжна дүүлэг дүгди чацхан мнуг а танд комсыра тмуг а та гомшира чину а та дэму комсытан яндэвше куну хацэнгэ мгны тмуг
1: ре ре ре
0: оя та тэни тонд цухайна цухайна тонд комсын дэрк а та тонд дүгдин дэ палая та чэтэнгэ кэ жатым тэнгүг тэнгүг ре та чэтэнгэ ти жимгэ цуагэ тони 아다 츠환데르크 아다 그게 통카

0: тэгшэр машэ дэтэн ата тэмтэн мэтэн багэргуни тэнхэп гутэ кол дэтэн кэ тэмдэ кёк тэ хорна ата така тэкэт гомучин кэмбагэ чэнгэна сумэ дэтэн кэмбэгэжнэ дэнта яна ата гормучин кэмбагэ ланкорла супа лгэни ланжэ дэнта яна та гормучин кэмбагэ кэгэ та чэмэйна чук яна кэгэ шипала супэ дэгэ ата кэнжик кэжнэ дэнта яна тажа суп джэли дэтэн та тонгэ мэнугэ тамнэра шашчуд гутэ пэжинама там дэмугэ тэмгэ шашчуд гутэ пэлдэтэн ата катом дэ кунугэ канан тутума шунгэ ёк та чэстэнгэ шашчуд дэгэр ду тамжина ата тэмгэ шашчуд инэ мэтэк ата кэгэ нэ датэнэ на чукэ яна тангэ майна чукэ тан дэмугэ нэгэнжум нэнсэгэ ата чэтум шангэ на бжигдэтэн кэргэс на донхтэн гутэ тамэш дэно джинсэнгэ ата джачэн онтэ монцула ата нэё гутсуарэ тони дэтэн дэтавэ гэ томдэгэ тэнэ
1: ата чатм итэни ата тивжинг эти каске вишена ата ти али трошик кэ юсэжнада яна шаа лиген юсэжнада та жакэ шикуну шамбана юсэгуну та чатнгэн дэгэр гэ кухунаш дэгэр гэ сучна танд кэлира яна консигна сон кликали уну анда чэн уйда та чатнгэ чатм итэни акэ нэхцул джипа ата дхутэ коленг унаш тлита эти шикуну нэли джипанда а чатнгэ джачэрон ромон цук та тивжинг цуатна шэкэ юнуга Шорли типа, да дохудек куэлэнгэ вонэш. Та тэйн тэна, янг шорли атмутэн жугуну гурым гэтуни, да эти ням жугуса юну, да чертэнгэ шорли ва монгут гудих замзэг ши дэдэн, ба чертэнгэ чинэ кэргэ ваке лэхказы лэ дэдэн гурму дзазну, юнгу дэг дзазну, ты дохудек мандула, тэгэ санду дохтэ мэрэ дэдэн, да кэсэнда лэхка малэйрун, омчэн лэхка лэвну дэ мэнг дохудэ айэр дэдэн, тамуга самдут пивчангре танке ян тамга шашуд гутепена андазо самжинаа ак там там матам баг шашуд ине мцэк атакге янд нэгжун гамсэг на сумдэтэн атакге ан чатам чингэнт жимуз кызуунян кан хатын чин тамуш тэ чэртэнг ачи танде шорлиг гөрүм гөтөни ата чэртэн шунгуну гөк намба тавы самжина ата чэртэн кыргэ сумтан тондор мессаж ни кэ тондор цайдэтэн ата нан чан адам тэ ливну гө жимдэг тхунди кэ тэнэс ясмэна да намтанд гутик аджендем глиун ва намтанд гутик гмгош шишнэ данта яна хсажун гэн дэро дик фондэта кагун гутэн данта яна атакэ томим па хизэнт ата хсам мижэнт не мангаз чэрэс мон ва кэ тан дэро дик кунна чук яна ва кэ шокын ва фондэта кэ хшэттэ гэ томдэ шишнэ данта яна тан залын тавжан дэ гэстэнт ата томит том мэтэну гэ хтанын намбад гутэ спэлдэта хсам мижэнт кэ хсам чалсын мижэнта дэмо шачут гутэ тан нэпэ мэрэнг такэти шашунда музык пели вак джинлин хатин тасын зитана атан нэгэнжум нэнсэн на вжигэ дэтэн акка дунхтун жугэ нянка хатин гэ чинэ тамыш
2: ариджи ата тигнати ханшин нэндэ гизону ата ронэ сормын шаншин тав сонгина марг мампун дидул ё цагын да мугэ сагны зэрэ та санин дэ тав сонгина мэгсэ гэ та марг ратни чилэк нэтэн дани чиг нямжо госа чэчо гэ тика кунэ кавта зэна
0: ариджи та конэ гузэ багыша пандан зэн та чи цумын шаншин зу тонжина ата мэрг мон ди тупши кун кун да мог шанчен зэ да мо такэс гыш тэ интернет ата чэтэн гэ чонха мон чэн тэм джа кэу гэ та тэм ина чук яна ата та лу сэт ата на рэ дэ тон та гэ вэ чо тон гэ ю ну гэ мэрг тэн дэ я тон кэ пэ джа тэм ата да мог джа тэм ара тон рэм ба гэ нон тэ ата мэрг тэм ан джа нэ мин дэ мэ цэ кэ ата мэрг пан тэн гэ вэ ни ата арг су су гэ та мэрг дэ гэ я су ком ши на чук яна арг нэ ла тэн чо тон та дгэ тэ хо жум шэ гоц а кэ та мэ са у си юк а ты ну джим ценг та джачи рон рон манцук ти я джим гэ цуа гэ чуни а та ням джо гэ сад гэ ну а та кэ тна мэ гэ рэ на чук яна та дэ мэ гэ цуа нэ гэ фи гэ дэ тэн а та мэ рэ гэ на чук яна чэ рэ гэ дэ ка я рэ а та мэ рэ тэм джэ тэн та нэ хэ чуа дэ нэ жэ гэ дэ хэм дэ
2: Ri. Ti hanshik mansuk nangita dewa nangir te ugargi na shukta hanshik nagni sakhing mansuk zgata wa songyana yangdi gyonchara. Tani nagni tab zidang na tandechig ndewil li kunga na shukta ti hanshik leshila na shukta.

0: тэг. Ама хамуузын уу? Чиг. Жинчиг нэг азом чурлаа зэг. Тэнгэн дэ. Чонгор гуач он кэн дэмэнэ. Ази. Кани хорнура тяпгэ. Кэфтэг кагуна. Дун орон баар гэу нуу нэнгэ. Зутэнс. Тэнэ я ломбун гуар тамбаг. Ару. Ачэ хамуу чуу гохура. Нэ гацхан дэмүз гэмнэнгэ чуу ца цай нэ тэнгзэгмо. Чуу шэрэ хора нэ чуу мохсул котэг ин. Nga chio shiai ki zgo ka. Chuo ri ma shiraa shukura. Dabzi do yang. Ama lhamu gu shiraan kori. Dengen chi. Dera chi nga mokhsul zidari naa chio tib. Ezi zgi. Dani ya lombu ngwar tamba gu. Ama lhamu mokhsul zi naa zgan chi matam na zgi kiatang zgi. Dani ta ama lhamu yin gu. Donang ni shiraan bil konir kaabde. Lombu ngwar tamba gu. Sam tsakab zhigi. Dalir ngon gu. Лыг айгы гуады кэрэй шэг амал хамуғын гуахчыг бьябдагану кэмэй жыгдагансыг. Дани да садына нумба арцаачын эгэ ргэвтаг дитуға цигдагангэй. Амал хамуғыр гунга хаца абзунгэй ргэвтаг гэдхуны жугдагангэй. Улумбун гуардан бага. Нгарангэй нгунгэр дэва дэчэг тунгэ жу. Азиэр муолымзыг дави. Айнэг чиг жири садзу ар дэва дина туны давасыг. Тани та лумбу нгуар таамбаага шкафтагта хараа дазгани урийтанги ардива тинага сунсаг. Ки ардивага ардима цангма?
1: О, арнаба цуо дэрэгни влезун
0: чичи чара дамуда хчигран жамаргу. Чичи уги аргарга журтуга цэгган цуазгарожу дагун хэдуджа. Ни ама ламу ура кэрга шиму нига сэлгиг итан. Чичите ама ламу зузи виг... А, чичунда та ngoma. Та ngoma чангэ, джимус грея. Чичи тэра химэни.
2: Дэрзис.
0: Тэни та адэмэ цхмагэн. А, чута ngoma ngчу илхуна дола танга. Ngчи чу ит тонгэ почэн зэрзэнгя. Цэнмо зэхан зиман зиман зэрэлэн.
1: А, чинчин го.
0: Эзи та ньэ цхмагэ эргявс. Тэни ломбун гор тамбагэ фширан кори.
3: Аририри чичу ngoma ndamugu simonu kwajinchi ari changan dani yelkhuni khtan ni ndig mayin nga sacha ga jamba ga jawuz ko lombu yin nga yingchi mani ga fseran jugo
0: azi lombu ngor tamba fserasung ga kaptig tirtang ni tsugtang ni nga arjiu ga pochang nga ji thung ga jo azi kswa tabi qani tsmi tsge dal khchi ga fshiri ngoma chang ga arjiu ga pochang ga ndapti thoni das tani kaptig sadzg ni ori tang ni Аргяуга дэнасону Аргяузыну аргай ниншиг жопжила тонму идюга чагжы итэнс Янараян вломбу чавжырг
3: Сунгира Аргяу чэмбулга дарын тонму идюга тэ матунзыя Аю ачу гяуга почэнгнана хайлын камгу сэттугзга хчиг мек
0: Дазыну Аргяуга
3: Момазыни ретина ачу Хайл камде сэзгэн жу тэбри.
0: Тэзэн уян алон бух жабжирг. Мозо нэн тухзг хари.
3: Отта алон бун гор тамба нэнгэн жог жуга тара та шэккэзг онны мара тондгэн жимну та котг гэнэр.
0: Тэзэс. Тэни янгар гяу гэжг дэнгэн дули. Шэра сой.
3: Я алон бун гор тамба. Чусун ал хайл камг ситух чиг учра хурата. Ни чо нинжиг жобгилг дөмү ия.
0: Эзи гуавгэй дангсг. Тэнэй ломбун гуар тамбаагэ, тоому нэншэг жобжила маи нара. Нга ситог лэнгэн жоджинзи ки ланг дангсг. Тэнэй ян ломбун гуар тамбаасунгэй рговтаг тиртанг нэдали. Нга лхайлэн кама ажиг тонгэ жоху. Эзи, гайаньэг чиг шэри лхайлэн кама тонэ даасг. Тэнэй лхайлэн камаг ситог чигу тугэй шэра гяуга почанга тон дангсг. Арчиаузыну ямцан органэр шкачазу чилгшагони махинэз кылгсунс тэнита агёуг инжина алонбун гуартамба нинжиг жобжилг дому ичисе гори та алонбун гуартамба семзга татын табзг мантан ната алонбух жавжирх динэн дита дарун ранга диван динэн дэк манжгну котгар явсами кыргыра сема кыгызг жантгс Танита лумбун гуар тамбаг сунгира.
3: Ардиу чэмбулга.

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: арни нан туин тихтам я кэнджунс чандын кихтула сэрсэм
0: кэнджунс сэрсэм
2: сиденче нян кэнджук бунамба чинамба демоина nga lenchen din don chamba khawsen chu yin
3: demo chok na ba nga lechen din don chamba ma phum gon bo yin
2: ta sta che chok ge nyen lam tan ju jin ban dan ne chormu na jang chok nyen chen khang wo ke la long chen che kangjung sersim li chen yin Tangdi lechen nang, zomzhi bi chen namla. Xi Jinping gab jesi la zhongli kura langwa dang, e zhig ge semtim xi bi chanba ni guo zhig xiobi, namba ci shibda sanbar gao si xie.
4: Xi Jinping ge jesi la zhongli kura langwa.
3: Nyamka namba, Tangdi Xi Jinping ge jesi la zhongli kura langwa xi bi chanbi nang de, bol dangbu ke ngagni bar di. Xihuila beri xi bi nambar zhuwa, xihuila zhongri xi bi pansung chukxi bak tangjie yin.
2: Xihuila beri xi bi nambar zhuwa, xihuila zhongri xiongwi pansung chuk. Nishtung juzhi li dasan bi qi nirvdan yin. Xihuila beri xi bi nambar zhuwa, xihuila zhongri xiongwi pansung chuk. Xihuila pansung beri dang zhongri xie ba ni, mirig zhi xihuila yargi yunga dang, zamlinga shivdi gompil yungwi galxi galchen yin. Xihuila beri dang zhongri lash kandai tongbar, yang dhig bi namgir dang zadun zengi. Ngi da ci la, gal qi hi ni xiamsi ge shuk nga yin chung xie gi jin di.
3: Dang bu, xihuil na xna chuk nambar zhuwa wib dang nil jian yin la, mi rig ji xihuil na namang jian yin bi, xie ni pansi na beri dang zhongri xie bi rin tang dan bari li. Nyami u la ka tuk wudin yu bab xin, zamlang yin namang pansum chuk bu ri li. Rjakib ji ge marig ge xihuil na, rjakib de dang marig di tamung ge zhan zin yin. Nzhuwa mi rig ji lor ji jixilam rang mu nang di, namang pansam chokbi xihulak sachim xio bari li. Kharjin sawa tang chakchun thunga ni, xiangchung sunam ji war tang, zolik sarji ni chamchim xianchuk jiti sawa amni, ngamji dambi xihul ji darji iri sabzha la, semji dangwa jimbi xihul ji pansam chokbi fdan ji lakbar fzam yo bari li. Metuk naak jik vjabi xil manchir, metuk nabjab vjabi xihul nbar si bar tar. Kasir njiktan thunga na metuk jik martuk me na, metuk jik bade khintan zubi gandab tang naang, jik ba kirli do mil yin. Zhonghui xihul yin naang zha, Zamlang tuk xiong yungwi xihulag zhantag yin naang zha. Tsangma mirig jih sachim xie bi jamzhi yin. Ngi faren si lawar popchang la shtarkub xin yungwa tang. Zhongku gongmi popchang nimang shtemzul khan lang shtarkub xin yungshdi. Daydag dag jisi nyarbi jirsi jih jinur jian nombi na dagdag namang pansuk xihul jih jamzhi xiu namji mkir gartun dap xiam yopari li. Xihul bairi tang yungri xie bala xihula nambak jigarang xig da gwarwa am. Yangna xihulag jih hi jih nyam mopa ngonru xin mayi. Zhongku wii longwa nirtung lakar hwani Chikin manjawa di chi chi rangzhin yin shibi nilag shtog yul. Xirv beri dang zhongri lar kandab shi na, mi rig ji xihula nambar zhawar jir di, rjia kubka ka magmung lar nyongo dambi sambi cui long shud jimba dang, ngarwi ig damga mangwi maung bak sarji jir kabzang top tab.
2: Ani ba, xihul na njanyam jen jing ngu yin la, mi rig ji xihul na njanyam yin bi, zhani pansin beri dang zhongri shibi nguanzhu yu bar shil. Mi rig ji xihula na zhuba arantanga ngini njanyam yin ba dang, Арангран сусур гинцнари дэн жончари ю бар шел. Замлан штэн дэ жомэлар зугдэн чи хихул чиг ю масла. Гинцн чэйн мэ би хихул чиг ю масл би хихул ла тумэн дэн зэнгэн чи ива мэл. Ngan замлан штэн гэ елун мэнбур цамжир жонюн адан. Дэдэг гэ кабс шел га хихны алэнчин нэ хихул мэрчиг ба хиштуг шадя дэн. Хихул гэн дэдэг гэ хихул жэнтэг дэн мэнжа садан. Чэлчи я ниса хиштуг шадчи. Xihul dedig la jubi mnam jen jikhtin stawa dang. Mirchi stawa, arantang stawa ji xishtuk shaji deyihin. Ngarang nabi maayi xihul ji cunshli yinbi, qichin yichan la sunyungwa dang. Yisi lam xihul ji chachi jibshigbi, ewe ji namkir sama arganda sunyungyol. Ngala samchur samushi shungwa ni, xihul nacu ji nyangwu xishtuk shagi na, nipirdan janyam dang kangshchunga namjirin zangi ba deyihin. Gaisil tūsāb zōngni xiehuil jīla shtācil zōngci, xiehuil dī nyāngwū mishtukbī mācil, xiehuil dī dāng shtānni tīntu mēl. Lōrji dāng ngīyū la nītāni, arānglūm dāng shukhtāni, xiehuil bērī jī ngūkhtiān chīxī yinba arāchūshī yīxuil.
3: Xīnba, xiehuil na kūnyāng jīb dāng nil jīn yīla, mī rīg jī xiehuil na kūnyāng dāng dāng bī gājī nī pānsi na bērī dāng yōng rīb xie bī gīxī dāng bārī yīla. Chū tāmchil rjāmchūrn bāb, dēvī chakhtir shīsā chāg shīsā rār tār. Mi rig jih sachim xie bi xihul tamchil ngasul dang loji jinyamchil yin ba dang. хихул рэрэй цангмар тэмэн рангчий рэрдэн юбарээл. Хихул чиг надун штанды сяхуэй ламгэвдан ламцэн хргангжуг шэбаан хуэй масэлбэй мацэл гнобаа хачан цабчивашгэрээл. Хихул чи джэмжи юцэл арцэнжуг шэрэн юбаадан хихул чи джэмжи юцэл ахчивчившэгэй. Лорджи чи ацург дамбар бэрэйдан жонрэйшвэйна гжэнэй хихул шигэл арчиртув житабарээл. Куэнг чиб самбаа зумшин хихул чиг донтэг сэрэн жон масэлбэй хихул шэмтэн юнжи нгонжив шэтэв. Дэна джунгуэй кахуэла лапыр ngochulgni sarga derga yin serwar tarjil zhonghui xihul ji longor ngartong lag lor ji ji xilam jam yochang ti thuma nyen ni jirjin ng jinzim shi te zhonghua mrig ji khtang sab jang zhong te bi sambi donir songjog shi yoba dang zhonghua mrig la chata yobi sambi chatang chon yobi zhonghua mrig mam tan ni darshang ji par phasam chog bi chobchil don chob shi yoba ril zhonghui xihun ne zhonggu sagji chenbur tang dab shong wi xihul yin la xihul gjan tag dang be ri jongri shi deb shong wi xihul yin yin
2: ᱡᱮᱞᱩ ᱦᱚᱱᱪᱮ ᱞᱩ ᱟᱡᱟᱡᱟᱢ ᱡᱮᱛᱤᱞᱟ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱱᱟᱵᱡᱤᱛ ᱪᱚᱵᱤ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱪᱷᱚᱱᱞᱢ ᱡᱮᱝᱜᱩ ᱥᱟᱢᱭᱚ ᱵᱟᱨᱥᱮᱞ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱩ ᱪᱮ ᱴᱟᱝᱪᱤᱱᱢ ᱥᱟᱵᱤ ᱡᱮᱞᱩ ᱦᱚᱱᱪᱮ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱥᱚᱵᱡᱮ ᱞᱩᱫᱟᱝ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱜᱮ ᱞᱩᱨ ᱱᱟᱵᱥᱩᱠ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱚᱞᱛᱤ ᱭᱮᱞᱛᱮᱨ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱯᱮᱣᱟᱫᱟᱝ ᱜᱮᱱᱡᱢ ᱫᱟᱝ ᱢᱩᱥᱤ ᱥᱮᱱᱡᱮ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱮᱞ ᱥᱚ ᱱᱟᱵᱡᱤᱞ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱪᱟᱝ ᱥᱟᱨᱡᱟᱝ ᱭᱚᱞ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱩ ᱱᱟᱢᱤ ᱠᱟᱵᱥ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱡᱮᱡᱟᱝ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱡᱟᱠᱤᱨ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱞᱮᱝᱠᱷᱟᱞᱟ ᱞᱮᱵᱫᱤ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱪᱮᱞᱛᱤ ᱵᱤᱱᱡᱟ ᱭᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱛᱤᱜ ᱧᱤᱭᱚᱱ ᱟᱥᱮᱞ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱨᱵᱱᱮ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱥᱛᱟᱝᱜ ᱯᱷᱮᱥᱩᱜᱞᱟ ᱯᱮᱨᱤ ᱴᱷᱤᱪᱷᱟ ᱪᱮᱦᱤ ᱡᱮᱛᱤ ᱠᱚᱭᱤᱦᱤᱱ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱮᱵᱛᱨᱤ ᱛᱚ ᱠᱚᱥᱞᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱨᱵ ᱠᱟᱵᱥ ᱯᱷᱟᱱᱥᱱ ᱯᱷᱚᱱᱭᱟ ᱧᱤᱜ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱞᱵᱟ ᱪᱚᱝ ᱭᱤᱜ ᱵᱤᱭᱟ ᱡᱟᱠᱷᱣ ᱫᱟᱱᱡᱟᱞ ᱠᱷᱚᱭᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱟᱵᱫᱤ ᱡᱮᱞᱥᱟ ᱴᱷᱟᱝᱟᱭᱢ ᱠᱷᱟᱨᱫ ᱟᱨ ᱡᱟᱠᱷᱣ ᱠᱷᱟᱠ ᱯᱷᱚᱱᱭᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱞᱚᱢᱱᱤᱨ ᱣᱟᱥᱚ ᱚᱱᱵᱤ ᱪᱷᱚᱵᱡᱱ ᱠᱷᱚᱨᱡᱤᱱ ᱚᱥᱮᱨ ᱯᱮᱨᱤ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱫᱤ ᱴᱚᱝᱠᱷᱩᱭ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱤᱱᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱯᱮᱭᱚᱞᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱮᱥᱩ ᱪᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱩᱨ ᱴᱟᱝ ᱭᱚᱵᱟ ᱥᱮᱞ ᱛᱮᱨᱵ ᱡᱩᱝᱟ ᱯᱤ ᱛᱤᱝᱜᱩᱨ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱢᱤ ᱡᱟᱨᱵ ᱡᱮ ᱠᱟᱞᱴᱷᱤ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱪᱚᱪᱩᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱴᱮᱱᱦᱚ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱵᱫᱱᱟ ᱡᱟᱢᱥᱩᱨ ᱪᱚᱫᱮ ᱤᱠᱷᱟ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱨᱞᱤ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱟᱨᱟᱝ ᱟᱯᱷᱤᱨ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤᱞ ᱪᱚᱝᱜᱩ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱭᱟᱞᱟᱱ ᱡᱚᱨ ᱭᱚᱵᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱡᱤᱞ ᱛᱤᱭᱟᱨ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱠᱷᱟᱠ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱣᱟᱨ ᱠᱤ ᱡᱟᱯᱛᱤ ᱡᱩᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱞ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱵᱟ ᱥᱮᱞ ᱢᱤ ᱡᱟᱨᱵ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱡᱤ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱡᱟᱨᱵ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱜᱚᱨ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱦᱟᱨᱪᱩᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱨᱵ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱨᱤᱜ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱛᱷᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱤᱭᱚᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱭᱚᱨᱵ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱡᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱥᱚᱡᱤ ᱪᱤᱨᱤ ᱟᱭᱮᱵᱡᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱨᱤᱜᱵᱟ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱦᱮᱵᱥᱟ ᱴᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟᱨ ᱴᱟᱝ ᱭᱚᱵᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱵᱤ ᱦᱮᱵᱡᱟ ᱪᱮ ᱭᱚᱵᱟ ᱥᱮᱞ ᱛᱤ ᱡᱤᱥ ᱴᱚᱝᱥᱤ ᱦᱮᱦᱩᱞ ᱯᱮᱨᱤ ᱫᱟᱝ ᱡᱚᱝᱨᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱛᱟᱨᱜᱤ ᱥᱚᱝ ᱭᱚᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱫ ᱫᱚᱝ ᱛᱷᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱞᱵᱟ ᱥᱚᱢᱱᱤ ᱠᱟᱝᱜᱩ ᱪᱤ ᱭᱚᱢᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱞᱤ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱣᱟᱱ ᱛᱷᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱫᱮᱱ ᱡᱮᱡᱩᱨ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱡᱤᱨᱥᱮᱞ
3: ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤᱜ ᱱᱟᱜ ᱱᱟᱨᱵ ᱡᱟᱠᱨ ᱛᱟᱵ ᱥᱚᱝᱭᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱩᱨ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱵᱨ ᱛᱟᱱᱯᱷᱞ ᱥᱚᱝᱨᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱨᱩᱞᱤᱜ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱞᱤᱜ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱥᱚᱝᱛᱨ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝᱛᱟᱱ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱷᱟᱜᱫᱮ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱵᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤᱜ ᱫᱟᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱫᱨᱤᱜ ᱵᱤᱱ ᱫᱮᱦᱤ ᱥᱛᱚᱢᱨᱤᱜ ᱡᱮᱥᱞ ᱭᱮᱥᱩᱞ ᱠᱚᱢᱥᱤᱯ ᱪᱤᱞᱟ ᱣᱟᱜᱪᱷᱤᱜ ᱥᱟᱢᱢᱚ ᱵᱤᱜ ᱭᱚᱞᱮ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱛᱷᱟᱝᱨ ᱡᱟᱨᱵ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱡᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱟᱯᱥᱩᱜ ᱥᱮ ᱪᱷᱤᱜ ᱫᱟᱱᱡᱟᱱ ᱥᱮᱨᱤᱯ ᱥᱚᱱᱱᱤ ᱠᱟᱣᱟ ᱪᱟᱝᱢᱞ ᱯᱪᱟᱯᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱭᱮᱴᱨᱤᱜ ᱡᱟᱱᱪᱮ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱵᱤ ᱥᱛᱚᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱨᱤᱢ ᱥᱚᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱠᱩᱝᱜᱟᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤᱞ ᱜᱮᱨ ᱡᱚᱱᱤ ᱯᱪᱟᱢᱵᱤ ᱞᱟᱜᱡᱚᱝ ᱯᱪᱟᱢᱡᱚᱝ ᱛᱷᱟᱝᱥᱟᱱ ᱞᱟᱢᱤ ᱱᱟᱢᱛᱨ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱱᱤ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱤᱢ ᱪᱷᱮᱱ ᱥᱟᱡᱮᱨᱮᱞᱮ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮᱨ ᱡᱚᱱᱤ ᱱᱟᱝᱛᱤᱱ ᱪᱮᱯ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱛᱟᱝᱨᱛᱤ ᱛᱷᱟᱢᱚᱢ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱱᱟᱝᱛᱤᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱱᱞᱤᱜ ᱪᱷᱤᱜ ᱭᱚᱞᱟ ᱛᱮᱢᱟᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱱᱟᱝᱵᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤᱜ ᱛᱮᱱᱤᱞ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱵᱡᱮ ᱛᱮᱱ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤᱭᱟ ᱮᱠᱷᱮ ᱠᱷᱟᱞᱛᱚ ᱥᱚ ᱥᱟᱪᱤᱨ ᱛᱟᱨᱣᱟᱨᱤᱞ ᱞᱚᱝᱜᱚ ᱱᱤᱨᱛᱚᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱨᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱞᱟᱱ ᱪᱷᱤᱞᱤᱜ ᱭᱮᱠᱷᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤᱜ ᱥᱚᱜᱚᱨ ᱱᱟᱜᱡᱤᱜ ᱛᱮ ᱴᱚᱝᱠᱩᱨ ᱛᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱨᱚᱞᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱚ

tāng jīpī lāma gūrūng dā tā chī tī tō mē kādī tā wū chū dī tāng ārā ndā shē nā ndī ndā mū dā kā chā pā yō gōng nī shē gō nō hō hōng, kāmbū, gī shī nyēn, lāma dā tāng mā gī gāng gā nāng tōng tā guā lāng yī shē nā chī mū dā rā nā xā yī lāma dā gō nō gāng gū gō nā rā rā rāng jī lā ᱛᱚᱠᱮ ᱭᱚᱱᱮ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱤᱯᱤ ᱠᱷᱩᱛᱩ ᱜᱟᱞᱟᱢᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱥᱮᱭᱮ ᱞᱟᱢᱟᱭ ᱟᱨᱟᱝᱡᱟᱞᱟ ᱛᱚᱠᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱞᱩᱝᱜᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱩᱫᱩ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱨᱮ ᱞᱩᱝᱜᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱥᱟ ᱛᱚᱠᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱥᱤᱨᱮ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱠᱷᱩᱛᱩ ᱜᱟᱞᱟᱢᱟ ᱜᱮᱱᱟᱛᱟ ᱥᱮᱭᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱩᱡᱨᱮ ᱭᱟ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟ ᱠᱷᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱥᱮᱭᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱟᱝᱜᱮᱝᱜᱩ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱭᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱡᱚᱠᱩᱱᱤ ᱨᱟᱢᱟ ᱫᱚ ᱛᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱮᱭᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱤᱭᱮ ᱠᱷᱟᱛ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱠᱩᱱᱤ ᱨᱟᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱡᱟ ᱞᱟ ᱛᱚᱠᱤ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱥᱤᱨᱮ ᱥᱮ ᱯᱩᱜᱟ ᱟᱜᱮᱜᱮ ᱛᱮᱛᱟ ᱥᱮᱭᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱡᱟ ᱯᱟᱞᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱷᱟᱫᱤ ᱛᱷᱤᱛᱤ ᱜᱟ ᱭᱩᱪᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱷᱟᱫ ᱫᱚ ᱛᱷᱤᱛᱤ ᱭᱩᱪᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱟᱜᱟᱝ ᱞᱚᱝ ᱟᱜᱟᱝ ᱞᱚᱝ ᱢᱟᱱᱜ ᱟᱡᱤᱪᱟ ᱡᱮᱡᱚᱝᱜᱟ ᱟᱜᱟᱝᱛᱟᱝ ᱞᱚᱝᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱜ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱫᱚᱜᱯᱚ ᱪᱤᱨᱜᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱟᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱷᱟᱫ ᱡᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱟᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱷᱟᱫ ᱡᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱟᱨᱟᱝᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱩᱱᱩ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱟᱨᱟᱝᱞᱟ ᱛᱤ ᱫᱮᱛᱮ ᱱᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱜᱟ ᱡᱤᱫᱤ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱡᱮᱡᱟᱞᱟ ᱪᱷᱮᱯᱟ ᱜᱟᱝ ᱠᱟᱨᱣᱟ ᱢᱟᱱᱜ ᱛᱮᱛᱮ ᱱᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱱᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱱᱫᱤ ᱠᱟᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝᱞᱚ ᱢᱟᱱᱜ ᱫᱚᱜᱯᱩᱭᱱᱮ ᱛᱤᱱᱤᱜᱟᱛᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱟᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱷᱟᱫ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱮᱭᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱛᱚ ᱞᱟᱢᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱷᱟᱱ ᱥᱮᱣᱟ ᱛᱚ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱫᱮᱪᱚ ᱥᱮᱵᱩ ᱪᱷᱮᱯᱨ ᱠᱷᱤᱜᱚᱫᱱ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱤᱵᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱧᱟᱛ ᱛᱮᱡᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱤᱵᱚ ᱪᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱧᱟᱛ ᱛᱮᱡᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱞᱤᱠᱷᱟ ᱡᱚ ᱦᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱟᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟᱜᱤ ᱞᱤᱜᱢᱟ ᱜᱚ ᱠᱷᱤᱵᱤᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱢᱩᱱᱫᱚᱠ ᱟᱨᱤ ᱥᱚᱠᱩᱱᱚ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱵᱟᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱩᱱᱫᱚᱠ ᱡᱩᱱᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱤ ᱜᱩᱢᱟ ᱡᱟᱞᱟᱥᱤ ᱫᱩᱱᱩ ᱛᱤᱥᱠᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱩ ᱜᱚ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱪᱩᱜᱟ ᱥᱮᱭ ᱞᱟᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱚᱜᱟ ᱚᱞᱟ ᱠᱷᱤᱛ ᱛᱤᱛᱟ ᱪᱩᱜᱟ ᱥᱮᱭ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱟᱜᱟ ᱠᱤ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱜᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱜᱤ ᱪᱩᱠᱮ ᱢᱟᱥᱤ ᱢᱤ ᱞᱮᱢᱵᱤ ᱧᱤᱢᱩ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱮ ᱛᱤᱛᱟ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱠᱷᱤᱛ ᱱᱟ ᱛᱚᱠ ᱜᱚ ᱱᱮ ᱥᱚᱱ ᱮ ᱛᱟ ᱨᱮᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱤᱛᱟ ᱜᱤ ᱠᱤ ᱵᱤ ᱥᱮ ᱪᱮᱢᱮ ᱫᱤ ᱛᱮᱱ ᱪᱤᱱᱩ ᱢᱮᱛᱟᱠ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱦᱟᱱ ᱡᱚᱱᱚ ᱧᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱞᱮᱱᱫᱚ ᱠᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱡᱤᱛᱤᱛᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟᱨ ᱱᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱫᱮ ᱛᱤᱱ ᱛᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱤᱛᱟ ᱥᱮᱭᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱤᱭᱟ ᱚ ᱭᱟ ᱥᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱯᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱞᱟᱢᱟ ᱠᱩᱢᱟ ᱠᱩᱢᱟ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱟᱫᱤ ᱡᱮ ᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱣᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱱᱤ ᱠᱟᱝᱨᱩ ᱠᱩᱜᱩᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱛᱚᱱ ᱞᱚᱠᱷᱨᱤᱱ ᱡᱚᱝᱣᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱟᱫᱤ ᱡᱮ ᱡᱟᱱᱛᱚᱱ ᱞᱚᱠᱷᱨᱤᱱ ᱡᱚᱝᱣᱟᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱟᱫᱤ ᱡᱮ ᱠᱩᱜᱟᱛᱟ ᱟᱨᱟᱱᱛᱚᱱ ᱞᱚᱠᱷᱨᱤᱱ ᱡᱚᱝᱣᱟᱞᱟ ᱥᱮᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱡᱟᱱᱛᱚᱱ ᱞᱚᱠᱷᱨᱤᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱡᱟᱱᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚᱯᱟ ᱡᱟᱱᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚᱯᱟ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱟᱫᱤ ᱡᱮ ᱪᱮᱣᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱟᱫᱤ ᱡᱮ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱥᱮ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟᱭᱟ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚᱯᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱛᱤᱠ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱜᱮ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱷᱩᱛᱩ ᱛᱟᱨᱛᱤᱠ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱠᱚ ᱜᱩᱱᱮ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱯᱷᱮᱱᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱚᱯᱟ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱜᱱᱚᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱵᱟ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱱᱤᱠᱟ ᱯᱷᱮᱱᱵᱟ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱱᱤᱠᱟ ᱢᱟᱯᱷᱮᱱᱵᱟ ᱡᱤᱱᱟᱱᱮ ᱛᱚᱨᱜᱚᱭᱟ ᱟᱹᱧᱩᱱᱮ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱯᱷᱮᱱᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱚᱯᱟ ᱛᱚᱨᱜᱩᱱᱮ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱱᱤᱠᱟ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱚᱨᱜᱩᱱᱮ ᱞᱮᱱᱡᱤ ᱟᱹᱧᱩᱱᱮ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱱᱚᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱵᱟ ᱞᱮᱝᱜᱩᱱᱮ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱱᱤᱠᱟ ᱯᱷᱮᱱᱵᱟ ᱞᱮᱝᱜᱩᱱᱮ ᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱤᱪᱩ ᱡᱩᱣᱱᱮ ᱜᱟ ᱟᱹᱧᱤ ᱛᱚᱨᱜᱩᱱᱮ ᱟᱹᱧᱤ ᱞᱮᱝᱜᱩᱱᱮ ᱡᱮ ᱜᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱟᱱ ᱵᱟᱜ ᱢᱮᱣᱟ ᱩᱫᱩ ᱡᱤᱛᱟ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱫᱮᱞᱟᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱞᱟᱜᱛ ᱠᱷᱚᱢ ᱜᱚᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱮᱢᱩ ᱱᱟᱣᱟ ᱴᱟᱢᱵᱟ ᱚᱞᱚᱱᱟᱛᱟ ᱨᱮᱛᱟ ᱦᱚᱢᱟᱨ ᱠᱟᱜᱟᱛᱟ ᱞᱟᱢᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱴᱟᱜᱩ ᱠᱮᱛᱮᱱᱟᱛᱟ ᱩᱪᱤ ᱥᱟᱞᱟᱞᱟ ᱫᱚᱛᱜᱟ ᱡᱟᱛᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭᱟ ᱠᱚᱛᱱᱟ ᱛᱤᱭᱟᱛᱟ ᱛᱷᱩᱜᱚᱱ ᱡᱚᱛ ᱛᱷᱩᱜᱚᱱ ᱡᱚᱛ ᱠᱟᱱᱪᱮ ᱪᱷᱟᱥᱛᱮᱱ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱚᱛᱟ ᱦᱩᱭᱱᱡᱩ ᱡᱮᱱᱟ ᱟᱱᱟᱥᱮ ᱠᱟᱱᱡᱚᱱ ᱜᱚᱱᱡᱮᱱ ᱫᱟ ᱯᱟᱨᱟ ᱠᱚᱪᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱫᱮ ᱯᱟᱨᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱣᱟ ᱯᱟᱨᱠᱷᱟᱱᱭᱟ ᱱᱟᱜᱟ ᱥᱚᱝᱭᱮ ᱞᱮᱝᱜᱩᱣᱟ ᱪᱩᱠ ᱜᱩᱣᱟ ᱠᱷᱨᱤᱭᱩᱝ ᱜᱩᱣᱟ ᱛᱤᱱᱭᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱱᱡ ᱡᱮ ᱭᱟ ᱛᱤᱛᱤᱠ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱟᱞᱟᱫ ᱛᱮ ᱜᱩᱣᱟ ᱟᱞᱟᱛᱮ ᱜᱚᱢᱩ ᱛᱮ ᱜᱩᱣᱟ ᱛᱤᱱᱭᱟ ᱛᱷᱟᱵᱤᱵ ᱡᱮ ᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱫᱮ ᱡᱮ ᱨᱟ ᱚᱞᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱛᱚᱱᱫᱤ